0: Темна слабо дихам непресния. Чем вят приходаш, вихадам. Ты то не справиш, я то не питам. Молчат, не вям.
1: Почуваш Радио Viva.